0: взял мистялис, чилей снауджа, вешпатау я рамума. Тик оните, минти ауджа, якан кина венума. Бет егирди, кашкас эйна, гирьи яуча, каттаит. О, когда иза и шейна, жино тик, там синок тит.
1: Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir ožkytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.